0: Аз тум ква ви?
1: Фале, атена, фале. Апа кама нефа не дид, кива са ти... А ти домашна ван тандразана, зо фане фана не дидо, каде мян цун вога малагаш, дето земанан зо и фиди, а тога и фиди.
2: Тена фамурна на аса не, цвен фанзакана на дамурна не аса, фа не сектора приве, но ато зи мотивенази, а рувани зи, менажен цируа, менажен лалана, а то ли тверна етна ро, селе заватраита, симандера тан. Тунгав на роте Мадагаскара, фамистан малала катия, де то на ета фитрон тануан, цируан, лалан. Ео ван зен сектора приве, манде, де мандели фифан нанан. Мана на таке фамнюа, зук бефа, зима тавра ро, айнил. Зан манага на жинзан айк сан
3: зазан кай нанайта вони татато тен цфату мамбанан нареу атомни телевизион на Малагаси тукна царайни исти тукни амварни исти сети фатато фа майкинг исти тена май исти ари янареу янареу ам сера сер телевизион на Малагаси на радио пиренен но тена аткуне на край фаптана вово макане вово. Фатена миси мисва, улла тена цимала ла корна, тене, а какиан ле комин, сати лала на тена зисен татера на тапак, миско долис, тезем матунгаве, манир кюара манирелу, патена ва царайн, ар минуна ро ава, уавя руланя, тезем матунгаве, ти телевизион на Малагасти, ти не ток волу лара налу, ба афанил ле ретла, мситека, вовово маен технологи, вовово мтанг.
0: Шота тумкула, шота тумкував.